Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу, радио, лето. Все включено, шоу.
2: 7:19 в Екатеринбурге. Сегодня 9 сентября, 28-й лунный день. Символ дня – лотос. Он олицетворяет духовный рост, чистоту и раскрытие таланта. С точки зрения нумерологии, число сегодняшнего дня – единица. Это число лидера и нового импульса. Это значит, что именно сегодня вы можете заложить фундамент для мощного личного прорыва. Ну а теперь рекомендации астрологов. Знаком огня – овнам, львам, вам и стрельцам представится шанс показать миру, что ваше сердце из чистого золота. Полезно будет сегодня заняться благотворительностью и волонтерством, сделать подарки близким. Представителям стихии воздуха, водолеям, весам и близнецам неплохо бы немножко заземлиться, заняться вопросами недвижимости, поработать на грядках, сделать уборку. Земным знаком, тельцам, девам и козерогам, напротив, надо чуть приподняться над обыденностью, практиковать медитацию, дыхательные практики, прислушаться к своей интуиции и сделать, наконец, то, что велит душа. Ну а водные знаки рыбы, раки и скорпионы сегодня оказывают очень сильное влияние на окружающих. Так что им звезды велят быть в неизменно хорошем настроении, расточать комплименты и улыбки. Ну а теперь главный девиз дня от карт Таро. Доверяйте течению жизни. Расслабьтесь и спокойно наблюдайте за тем, как обстоятельства складываются в вашу пользу самым наилучшим образом. Жду завтра отчета о том, что сбылось из сегодняшнего прогноза.
1: Все включено, шоу.
0: Радио Лето. Реклама.
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Мечта.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, прекрасный солнечный сентябрь, и как приятно в эти дни погулять по лесу. Вот и я в прошлые выходные погуляла и фотографировала все вокруг, особенно красивые грибы, пока у меня буквально не разрядилась камера. И что я хочу сказать, вот самые, конечно, в лесу нарядные – это мухоморы, просто глаз невозможно от них оторвать. Кстати, эти нерукотворные произведения искусства вдохновляют. Вдохновили не только меня на фоторепортаже. Совершенно недавно я узнала, что в американском штате Колорадо каждый август, вот уже 40 лет, проходит фестиваль, участники которого наряжаются в костюмы грибов. Причем как реальных мухоморов, лисичек и опят, так и фантастических грибов из своих фантазий. Фестиваль в Теллурайде давно уже перерос обычный карнавал, и это еще и слет ученых-микологов, которые встречаются, чтобы поделиться своими открытиями. Ну, а я вам желаю при первой же возможности отправиться в лес, набрать красивых, конечно же, вкусных грибов, любоваться, радоваться и делать заготовки на зиму, чтобы сохранить вкус лета.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7:40 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето» на 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никонорова. Я желаю вам доброго дня, отличного настроения. Полет нормальный, потому что сегодня в Екатеринбурге почти настоящая летняя погода. Воздух прогреется до 20 градусов. И трудно поверить, что это все ненадолго, потому что это Урал. Но если вы хотите продлить лето, можно рвануть прямым рейсом из Кольцова во вьетнамский Нячанг, где примерно всегда плюс 30. А полет продлится около 7 часов, но этот утомительный эпизод быстро забудется. Ведь на Нячанге не только пальмы, бирюзовые волны и белый песок, как в рекламе кокосового батончика. Там можно посмотреть древнюю святыню башни Понагар, которым более 1200 лет. Можно понежиться в целебных грязевых ваннах или пощекотать нервы на острове развлечений Вин Вондерс с его аттракционами и экстремальными водными горками. А еще там вот такие креветки и прочие морские вкусняшки за смешные деньги. В общем, погнали в лето. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезни много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
4: 8:11 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето». С вами Юлия Никонорова. Желаю вам отличного дня. И если вы не знаете, чем таким прославился этот день в истории, и что сегодня вообще можно отметить, а повод какой-то нужен, помимо того, что середина недели, среда и все такое, я вам об этом непременно расскажу в самое ближайшее время. Так что не отключайтесь.
3: Включено шоу.
2: Вы слушаете «Радио Лето».

Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь.

0: 8:20 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Сегодня 9 сентября. И именно в этот день уже на протяжении более чем 30 лет отмечается ту-дум! Международный день красоты. Этот день отмечают представители бьюти-индустрии, косметологи, стилисты, парикмахеры, мастера ногтевого сервиса, святые люди, которые делают нас красивыми каждый день. По этому поводу, кстати, некоторые салоны красоты 9 сентября дают посетителям отдельные специальные скидки. Я поздравляю всех, кто добавляет нам красоты, а также поздравляю тем, кому повезло родиться сразу же красивыми, с идеальными пропорциями лица и тела. Тем более, что в этот день, 9 сентября, принято устраивать конкурсы красоты. Кстати, заодно хочу напомнить, что красота – это понятие относительное, а вот душевная гармония, доброта и уникальность поистине делают каждого человека прекрасным. Вы слушаете радио «Лето», и буквально через некоторое время мы с вами будем разыгрывать приз. Все
1: включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.
2: Казанова.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной. Спасибо.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. И сегодня разберем слово, от которого буквально веет мощью и влагой. Встречайте, неодушевленное существительное «брандспойт». Знакомое слово, да? А где же мы с вами с ним встречались? Но если простыми словами, «брандспойт» – это специальный металлический наконечник на конце пожарного шланга. Именно он превращает обычный поток воды в мощную струю, которая сбивает пламя. Спасибо Петру Первому, который привез его из Голландии. Голландское слово «бранд» – это пожар, и «спуит» – это шприц или «брандспойт». Вот, собственно, и стали прародителями этого самого пожарного шприца «брандспойта». Как применить это слово в обычной жизни, если вы не пожарный? Ну, очень просто, можно метафорически. Например, начальник на совещании так брызгал идеями, будто включил брандспойт. Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: 8:40 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето», и я уверена, что именно сейчас у вас буквально разыгрался аппетит, потому что начинается ваша любимая рубрика, в которой можно поговорить о еде, что всегда приятно, особенно с утра пораньше, а во-вторых, конечно же, выиграть приз. Для того, чтобы это сделать, вам нужно дозвониться по телефону 23 90 98 и 9 и ответить на мой каверзный вопрос. И если вы правильно ответите, то получаете пригласительный билет в «Континент Синема АЛЛАТРА» абсолютно на любой фильм. Ну что, готовы? Вперед! 23 90 98 и 9. Звоните.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». Мы начинаем игру «Не шведский стол», и у нас есть звонок. Как вас зовут?
1: Александр.
0: Здравствуйте. Очень приятно, Александр. Будем играть с вами?
1: Да.
0: Отлично. Ну что ж, если вы готовы ответить на мой вопрос, то я вам готова его задать. А скажите мне, пожалуйста, как называется популярный в Португалии и в Макао десерт из взбитых сливок и кусочков печенья? Варианты ответа такие. Не очень аппетитные. Обрезки, опилки или стружка?
1: Стружка.
0: И это неправильный ответ, к сожалению, Александр. Вы не угадали, но двигаемся дальше. Спасибо за участие в нашем конкурсе. Оставайтесь на «Радио Лето», и, возможно, следующий приз будет ваш.
2: Меня зовут Лилия. Что-то удивительно, что я дозвонилась.
0: Это прекрасно, Лилия. Мы вас ждали как раз. Ну что, если вы слышали вопрос, то на всякий случай я его все равно повторю. Итак, как же называется, как называется популярный в Португалии и Макао десерт из взбитых сливок и кусочков печенья? Вариант «стружка» уже был, и он неправильный, поэтому у вас остается два варианта и достаточно простой выбор. Обрезки или опилки?
2: О, боже мой.
0: Ну, попробуйте.
2: Ой, никогда не слышала. Даже не знаю.
0: Да, наша программа – это возможность расширить.
2: Всегда так легко было, а тут что-то сложно.
0: Вот так вот. Итак, обрезки или опилки? Все такое неаппетитное.
2: Ну да, обрезки, наверное.
0: И это неправильный ответ, очень жаль, но, к сожалению, приз пролетает мимо вас. Ну, конечно, остается последний вариант, но мы принимаем следующий звонок. Доброе утро!
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Анна.
0: Анна, а я Юля, очень приятно. Ну что, Анна, вас можно поздравить, потому что вам остается последний правильный вариант ответа на вопрос, как же называется популярный в Португалии и Макао десерт из взбитых сливок и кусочков печенья. И правильный ответ – опилки. Ну, а на языке оригинала это называется серрадура. Кстати, такой десерт вы вполне можете и дома приготовить. Смешиваете сливки со сгущенкой, взбиваете это все, добавляете кусочки печенья, и вот получается такая вот красота под названием опилки. Да, надо только дать настояться в холодильнике. Я вас поздравляю, вы получаете пригласительный билет в Континент Синема «АллатРь» абсолютно на любой фильм. Поэтому вот пойдете в кино, будете там как минимум есть попкорн, а может и что-нибудь еще. Расскажите про себя немножечко. Где вы сейчас, что делаете?
3: Еду на работу.
0: За рулем? Или вас кто-то везет?
3: Пассажиром сегодня.
0: Ой, как здорово. А сами водите?
3: Конечно.
0: Наверное, все время указываете. Вот здесь вот сверни, а здесь вот не сворачивай, да? Что ты стоишь, уже зеленый, да?
3: Нет, она так легкая.
0: Все. Надо говорить так: через 200 метров поверните направо. Да?

0: 9:12 в Екатеринбурге. Если вы сейчас стоите в пробке, держитесь, ребята. Хочу вам пожелать, чтобы пробки были недолгими. Бензин обязательно нашелся. Очередь за бензином была короткой. Ну, в общем, автомобилисты, держитесь. У вас сейчас непростой момент. Ну, мы стараемся вас поддерживать, как можем. И если вы остаетесь с нами на радио «Лето», это самый правильный выбор. Самое ближайшее время расскажу вам о том, чем этот день славен, какое послание от высших сил есть для этого дня и для нас с вами. Поговорим о том, что там звезды нам прогнозируют, какое число дня и так далее. Если вы во все это верите, обязательно послушайте. Но если не верите, все равно послушайте, потому что всегда позитивный, как говорится, настрой работает очень хорошо. И все начинает складываться наилучшим образом.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 9:20 в Екатеринбурге. Всем доброго утра. Сегодня 9 сентября, 28-й лунный день. Символ дня лотос. Он олицетворяет духовный рост, чистоту и раскрытие талантов. С точки зрения нумерологии, число сегодняшнего дня – единица. Это число лидера и нового импульса. Значит, что именно сегодня вы можете заложить фундамент для мощного личного прорыва. Ну, а теперь рекомендации астрологов. Знаком огня, овнам, львам и стрельцам полезно будет сегодня заняться благотворительностью и волонтерством, сделать подарки близким. Представителям стихии воздуха, водолеям, весам и близнецам неплохо бы заземлиться, заняться вопросами недвижимости, поработать на грядках, сделать уборку. Наконец-то! Земным знаком, тельцам, девам, козерогам, напротив, полезно практиковать медитации, дыхательные практики, прислушаться к интуиции и сделать, наконец, то, что велит душа. А водные знаки, рыбы, раки и скорпионы сегодня должны быть в неизменно хорошем настроении, расточать комплименты и улыбки. Ну а теперь главный девиз дня от карт Таро. Доверяйте течению жизни. Расслабьтесь и спокойно наблюдайте за тем, как жизнь дарит вам самые щедрые подарки.
1: Радио Лето. Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберемся с царицей полей, звездой кинотеатров и просто идеальным летне-осенним перекусом кукурузы. Вы думаете, это просто сладкие зерна? Как бы не так. А вы знали, что кукуруза – это единственный продукт, в котором есть настоящее золото? Да-да, микрочастицы золота нужны нашей нервной системе. А еще в ней тонна лютеина. Для идеального зрения и магния, который буквально отключает ваш стресс после тяжелого дня. И тем не менее, некоторым этот золотой злак нужно употреблять с осторожностью. Из-за высокой концентрации витамина К кукуруза повышает свертываемость крови. Так что будьте аккуратны, если есть склонность к тромбозам. Ну и при обострении гастрита початки лучше отложить на лучший день. Ну а теперь, внимание, если вам надоело варить кукурузу часами, заверните сырой початок во влажное бумажное полотенце и отправьте в микроволновку на 5 минут. Все, идеальная сочная кукуруза готова. Что еще можно с ней сделать, кроме банального салата с крабовыми палочками? Вот еще один тренд. Кукурузные ребрышки. Мы режем початок вдоль на 4 части, обмазываем маслом со специями и запекаем в духовке или на гриле. Хрустящее, вкусное лакомство. Или приготовьте нежный крем-суп с добавлением кокосового молока. Ну и вы, наверное, помните, что при варке кукурузу лучше не солить, иначе зерна станут жесткими. Солим строго в самом финале. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:40 в Екатеринбурге. Удивительный мир за нашими окнами. Кстати, правда, удивительно, как глупость одного человека может подтолкнуть других к научному открытию. В далеком 1995 году некто МакАртур Уиллер средь бела дня без маски совершил два дерзких ограбления банков. Их тут же вычислили по камерам наблюдения и мгновенно арестовали. Грабитель был страшно удивлен и закричал при задержании: «Я же намазался соком!» Дело в том, что он где-то прочитал, что из лимонного сока делают невидимые чернила. И намазал им лицо. Он был уверен, что сок сделает его невидимым. Этот забавный случай вдохновил психологов Дэвида Даннинга и Джастина Крюгера провести научное исследование, в ходе которого они открыли тот самый эффект Даннинга-Крюгера, когда из-за нехватки знаний и квалификации у человека возникает ложная уверенность в своих силах. Ну так, что одним глупость, то другим повод для открытия.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще

0: 10:32 в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Лето». Надеюсь, дети уже в школе, и никто не помешает нам поговорить на одну щекотливую тему. Новость, которая ждет вас через 10 минут примерно, строго 18+. Но не пропустите, потому что для взрослых, работающих и нацеленных на успех людей новость очень-очень важная. Оставайтесь на радио «Лето». Здесь тепло.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: 10:42. Вы на радио «Лето», и это прекрасно, потому что я нашла для вас классную новость. Удивительно, но психологи нашли связь интимной жизни с успехом в делах и финансах. Ну, я бы, конечно, поспорила, но специалисты утверждают, если человеку сложно говорить о своих желаниях, и он постоянно чувствует себя скованным во время близости, то примерно так же он может проявляться в работе, в финансовых вопросах и даже в быту. И наоборот, чем увереннее человек чувствует себя в интимных отношениях, тем проще ему проявлять эту уверенность и в других ситуациях. А вы замечали подобную закономерность? Я буду приглядываться. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето», меня зовут Юлия Никанорова, и я вынуждена попрощаться с вами до завтрашнего дня. Но не грустите, потому что летнее настроение здесь на 98,9 FM обеспечено отличной летней классной музыкой. Поэтому я за вас спокойно завтра в 7 утра, чтобы все были здесь, потому что у нас серьезные планы. И несерьезные тоже. Чего уж там. Я с вами прощаюсь. Желаю вам отличного настроения. Пускай все ладится в эту среду. Все складывается действительно наилучшим образом. Ну, а компанию вам в дальнейшем нашем эфире составит мой коллега Саша Котов. Всего доброго. Пока-пока.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Беспилотная опасность продолжает действовать в Свердловской области. Аэропорт Екатеринбурга Росавиация закрыла после половины девятого утра. В Кольцово просят пассажиров уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло либо на сайтах авиакомпаний. Статус задержан в расписании. Сейчас имеют не менее десятка рейсов. В основном это внутрироссийские направления. Беспилотная опасность.

0: безопасность в Свердловской области и Пермском крае объявили после 9 утра. В Свердловском избиркоме рассказали о репетиции электронного голосования. Она проходит на портале выборы.gov.ru сегодня с 8 утра. Тренировка будет продолжаться вплоть до вечера 10 сентября. Принять участие в пробном голосовании могут те избиратели, кто ранее подал заявку на госуслугах на участие в электронном голосовании и уже получил статус «Учтено». Тестовое голосование идет за кандидатов, кандидатовичей и кандидатовых, а также за партии под номерами, сообщили в Свердловском облсберкоме. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» накануне вернулись в Россию. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября заявили, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, которая связана с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее прибыли ученые, участники экспедиции русского географического общества и первой арктической биеннале. Вратарь сборной России клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в список номинантов премии имени Льва Яшина. Награда вручается лучшему вратарю года. В список номинантов Матвея Сафонова включило французское издание «Франс Футбол». Напомню, что в прошлом сезоне Сафонов стал основным вратарем ПСЖ. Россияне чаще всего берут отгул в пятницу перед уходом в отпуск. Данные исследования приводит газета.ру. По данным аналитиков, за 1 или 2 дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2,5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных, либо успеть подготовиться к поездке без спешки. На втором месте по популярности выходные после длинных праздников. Часто отгул сотрудники компании берут в первый рабочий день после 31 декабря. И на третьем месте осенние и весенние месяцы, когда сотрудники особенно остро чувствуют усталость от смены сезонов. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в четверг, 10 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 16, плюс 18.
5: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Отбрасываем ожидания и начинаем мечтать, строить планы и, возможно, работать. Да, среда она такая. Всем привет, это Радио Лето, с вами Саша Кутов. И под яркие любимые наши хиты добрались до экватора рабочей недели. Хороший темп. Давайте сохраним его, и незаметно пятница станет нашей реальностью. Но пока она только на горизонте, а в эфире «Одинокая луна».

0: усталыми. Родион Газманов закружил нас в своем ритме и натолкнул меня на мысль, а как много пар за лето образовалось в Екатеринбурге. Хочется верить много, и это не просто летняя интрижка. Но есть и статистика. Мы установили небольшой рекорд в популярную зеркальную дату 26.06.26 года. По Свердловской области зарегистрировали 1500 пар. И если это про вас, вам отдельный привет от Радио Лето. Ну а тем, кто только в поиске, осень для этого отличное время. Отправляемся на поиски под яркие любимые наши хиты.
1: Радио Лето. Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. И сегодня разберем слово, от которого буквально веет мощью и влагой. Встречайте, неодушевленное существительное «брандспойт». Знакомое слово, да? А где же мы с вами с ним встречались? Но если простыми словами, «брандспойт» – это специальный металлический наконечник на конце пожарного шланга. Именно он превращает обычный поток воды в мощную струю, которая сбивает пламя. Спасибо Петру Первому, который привез его из Голландии. Голландское слово «бранд» – это пожар, и «спойт» – это шприц или «брандспойт». Вот, собственно, и стали прародителями этого самого пожарного шприца «брандспойта». Как применить это слово в обычной жизни, если вы не пожарный? Ну, очень просто, можно метафорически. Например, начальник на совещании так брызгал идеями, будто включил «брандспойт». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

яркие, любимые наши хиты в эфире, а значит, среда уже не просто середина недели. Это точка равновесия. Позади два дня, впереди еще два. И это здорово. Поэтому ловите музыку, которая держит нас и нашу среду в тонусе. Это «Радиолето». Послушаем в ближайшее время хит от Hi-Fi. Споет Слава и Ани Лорак.

0: Екатеринбурге полдень. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация». Новости.
1: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. Коммерсант напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Губернатор Денис Паслер на пресс-конференции заявил, что строить новый зал для Свердловской филармонии по-прежнему не будут. Глава области напомнил, что прошла реконструкция в историческом здании детской филармонии и продолжаются капитальные работы в Нижнем Тагиле, где также ремонтируют филармонию. Говоря про Екатеринбург, Денис Паслер напомнил, что в последние 3 года финансирование на строительство нового зала не закладывали, равно как и не было конкретного проекта. Все осталось на уровне эскизов и рендеров, пишет портал Е1. В Екатеринбург приедет сборная России по футболу. 3 октября национальная команда проведет матч с

0: Намибии на Екатеринбург-арене. Об этом пишет агентство ЯН со ссылкой на заявление РФС. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. До матча с Намибией российские футболисты 29 числа сыграют с Ираном на Казань-арене, а завершит сбор команда Валерия Карпина матчем с Нигерией 6 октября, который проведет в Нижнем Новгороде. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: О погоде в эфире «Радио Лето». Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра в четверг, 10 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 16, плюс 18.
1: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
5: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
2: Радио «Лето» – отличный вариант, как приятно провести самый продуктивный день. Да, в среду решения приходят легче, ошибок меньше, энергии больше. Потому что, когда впереди маячит что-то приятное, даже рутина идет быстрее. Я, конечно, про выходные, но давайте о них пока шепотом, чтобы не спугнуть.
3: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Слушайте радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

Игорь Николаев и Катя Лель спели не просто про отношения, а про тех, кто работает дни и ночи. Кто объединяет судьбы, кто знает, как поднять настроение. Знает, конечно, как и испортить, но это, надеюсь, редкий случай. Кстати, в Свердловской области зарегистрировано более 45 тысяч автомобилей такси. Поэтому, ребята, вам большой привет и спасибо за вашу работу. Мы с вами и делаем дорогу приятнее. Яркие любимые наши хиты в динамиках – это «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберемся с царицей полей, звездой кинотеатров и просто идеальным летне-осенним перекусом кукурузы. Вы думаете, это просто сладкие зерна? Как бы не так. А вы знали, что кукуруза – это единственный продукт, в котором есть настоящее золото? Да-да, микрочастицы золота нужны нашей нервной системе. А еще в ней тонна лютеина для идеального зрения и магния, который буквально отключает ваш стресс после тяжелого дня. И тем не менее, некоторым этот золотой злак нужно употреблять с осторожностью. Из-за высокой концентрации витамина К кукуруза повышает свертываемость крови, так что будьте аккуратны, если есть склонность к тромбозам. Ну и при обострении гастрита початки лучше отложить на лучший день. Ну а теперь, внимание, если вам надоело варить кукурузу часами, заверните сырой початок во влажное бумажное полотенце и отправьте в микроволновку на 5 минут. Все, идеальная сочная кукуруза готова. Что еще можно с ней сделать, кроме банального салата с крабовыми палочками? Вот еще один тренд. Кукурузные ребрышки. Мы режем початок вдоль на 4 части, обмазываем маслом со специями и запекаем в духовке или на гриле. Хрустящее, вкусное лакомство. Или приготовьте нежный крем-суп с добавлением кокосового молока. Ну и вы, наверное, помните, что при варке кукурузу лучше не солить, иначе зерна станут жесткими. Солим строго в самом финале. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

от винта. Летим навстречу нашим выходным под яркие любимые наши хиты. Это «Радио Лето», и в среду музыка звучит как-то по-другому. Возможно, потому что мы уже в ритме рабочей недели, но еще не выгорели. А возможно, наше топливо – мечты о выходных. Что посмотреть, куда сходить, с кем увидеться. И на решение этих вопросов еще несколько дней. Ну а пока наслаждайтесь средой и музыкой. Это «Радио Лето». Слушаем в ближайшее время хит в исполнении «Мото». Споет группа «Гости из будущего» и «Звонкий».

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Глава Госдепартамента США допустил появление плана по переговорам России и Украины в ближайшее время. Визиты американской делегации в Москву и Киев в минувшие выходные Марко Рубио назвал продуктивными. Он также добавил, что благодаря этим поездкам страны возобновили контакт после месяцев фактического отсутствия диалога. Коммерсант напоминает, что спецпредставители президента США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Уиткофа, он услышал новые идеи от российской стороны. Губернатор Денис Паслер на пресс-конференции заявил, что строить новый зал для Свердловской филармонии по-прежнему не будут. Глава области напомнил, что прошла реконструкция в историческом здании детской филармонии и продолжаются капитальные работы в Нижнем Тагиле, где также ремонтируют филармонию. Говоря про Екатеринбург, Денис Паслер напомнил, что в последние 3 года финансирование на строительство нового зала не закладывали, равно как и не было конкретного проекта. Все осталось на уровне эскизов и рендеров, пишет портал Е1. В Екатеринбург приедет сборная России по футболу. 3 октября национальная команда проведет матч с Намибией на Екатеринбург-арене. Об этом пишет агентство ЯН со ссылкой на заявление РФС. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. До матча с Намибией российские футболисты 29 числа сыграют с Ираном на Казань-арене, а завершит сбор команда Валерия Карпина матчем с Нигерией 6 октября, который проведет в Нижнем Новгороде. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение

0: Не 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки. За охватами. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
2: Запомните и приходите. В современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в четверг, 10 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 16, плюс 18.
1: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Яркие любимые наши хиты не просто фоном, а выстроить целую коммуникацию с исполнителем. Да, возможно, это разговор в одни ворота. Но если коллеги подключатся, то это уже стратегия, как пережить рабочий день. Поэтому продолжаем. Слушаем «Радио Лето» вместе.

Любимые наши хиты, среда обретает свой характер. Туман понедельника рассеялся, хаос вторника улегся, теперь картинка целиком перед глазами. Психологи даже придумали название «эффект середины». Момент, когда цель уже близка, но силы еще есть. Звучит отлично, осталось только применить это все на практике. Этим и займемся, но под классный аккомпанемент. В эфире «Радио Лето» споет Филипп Киркоров.

0: Это «Радио Лето», с вами Саша Котов, и, на мой взгляд, в среду музыка работает по-особенному. Возможно, потому что именно сегодня мы чувствуем баланс в работе, а музыка его усиливает. Поэтому, пока уверенность в своих решениях не пошатнулась, слушаем яркие любимые наши хиты. Наша компания на ближайшие 10 минут – группа «Звери», «Елка» и «Ани Лорак».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Нумерологи в такие дни просыпаются счастливыми, ведь девятка у них называется число судьбы. Звучит серьезно, да? А на деле девятка просто замыкает цикл. Последняя однозначная цифра, конец пути, финал сезона, после нее уже только ноль и по новой. Так что если сегодня что-то важное решили, можете смело сказать «это судьба» или просто совпадение. Но первое, согласитесь, звучит гораздо интереснее. Так же круто, как и эпилог от Анны Асти и Димы Билана.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много.

Группа «Виагра» в эфире «Радио Лето» заставила вспомнить то, о чем мы скучаем, а точнее о ком. И если рука сама потянула в сторону телефона, чтобы написать сообщение, хорошая стратегия, пришло время напомнить о себе. И, возможно, вечер среды поменяет свой формат. Поэтому ускоряем рабочий процесс музыкой, слушаем яркие любимые наши хиты. В эфире Люся Чеботина, «Хай-фай» и Владимир Пресняков.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. МИД России уточнил количество россиян, пропавших после наводнения в Непале. По данным дипломатов, в зоне бедствия находились 11 человек. На прошлой неделе речь шла о том, что судьба 12 россиян неизвестна. При этом одна из пропавших наконец-то вышла на связь. С девушкой все в порядке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Наводнение на границе Китая и Непала произошло 26 августа. По данным властей Непала, в результате погибли более 1300 человек. Ущерб от наводнения оценивают в 4 миллиарда долларов, пишет ТАСС. В Кольцово на фоне закрытия неба над Екатеринбургом сохраняется спокойная обстановка. Обслуживание пассажиров продолжается, однако вход в зону ожидания вылета внутренних авиалиний временно ограничен, сообщили в пресс-службе. Это необходимо, чтобы избежать скопления большого количества людей, добавили в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпаний, которые предоставляют путешественникам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Напомню, ограничения на полеты в Кольцово действует уже 5 часов. Мошенники начали продавать билеты на матч России и Намибии в Екатеринбурге. Об этом пишет портал 66.ru. При этом в РФС ранее официально заявили, что никакие продажи билетов на игру сборной России пока не открыты. Сайты, которые уже предлагают их купить, принадлежат мошенникам или перекупщикам, заявили в РФС. У перекупщиков цены варьируются от 2,5 тысяч до 75. При этом покупатель рискует остаться без билета, если продавец не сможет выкупить нужное количество у официального оператора. Напомню, матч пройдет 3 октября на Екатеринбург-арене. Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. Газета «Ру» пишет, что россияне смогут использовать систему быстрых платежей, чтобы вносить наличные в банкомате одного банка, а зачислять их на свой счет в другом. Ограничения будут трехуровневыми и коснутся сумм в 25, 50 и 200 тысяч рублей. Госуслуги стали основным каналом записи детей в первый класс. С помощью портала в этом году подано 999 тысяч заявлений на зачисление в школу. Это 75% всех заявлений в регионах, где доступен этот сервис, сообщили в Минцифры. Первое заявление через портал поступило 18 марта в Норильске, а последнее 5 сентября в поселке Чири-Юрт в Чечне. Наиболее активно сервис использовали родители в Свердловской области, Дагестане, Татарстане, а также Санкт-Петербурге и Башкортостане. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на «Здорово

0: 5.ru.
1: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в четверг, 10 сентября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер неустойчивый, слабый. Ночью плюс 9, плюс 11. Днем плюс 16, плюс 18.
3: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98.9 FM.

Радио «Лето» в динамиках, с вами Саша Котов, и та самая среда. Кстати, единственный день, когда до выходных одинаково далеко в обе стороны. Исследования говорят, именно в среду люди чаще отвлекаются и дольше возвращаются к задаче. Не потому что лень, просто ритм такой. Ну а мы под яркие любимые наши хиты выходим уже на финишную прямую рабочей среды. Группа «Градусы» в эфире «Радио «Лето».

0: Яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето» и самая рабочая точка недели на календаре. Музыка в среду работает как топливо. Вот включаешь, и голова начинает соображать чуть быстрее. Задачи идут чуть легче, проверено на личном примере, поверьте. Так что «Радио Лето» сегодня не развлечение, это часть рабочего процесса. Слушай вместе хит от Ирины Дубцовой, споет группа «Дискотека Авария», но для начала станцуем под «Шаде».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. «Радио Лето». Реклама.
2: Казанова.

Продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: вечера. Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете радио «Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком пару незнакомые, но полезные слова. И сегодня разберем слово, от которого буквально веет мощью и влагой. Встречайте, неодушевленное существительное «брандспойт». Знакомое слово, да? А где же мы с вами с ним встречались? Но если простыми словами, «брандспойт» – это специальный металлический наконечник на конце пожарного шланга. Именно он превращает обычный поток воды в мощную струю, которая сбивает пламя. Спасибо Петру Первому, который привез его из Голландии. Голландское слово «бранд» – это пожар, и «спойт» – это шприц или «брандспойт». Вот, собственно, и стали прародителями этого самого пожарного шприца «брандспойта». Как применить это слово в обычной жизни, если вы не пожарный? Ну, очень просто, можно метафорически. Например, начальник на совещании так брызгал идеями, будто включил «брандспойт». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

день и каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй.

на заре. Знакомый любимый хит в эфире «Радио Лето». И на примере этой песни можно сказать про тенденции современной музыки. Старые хиты уже проверены временем. Они попали в нас однажды, а ремикс или кавер просто открывает ту же дверь, только с другой стороны. Вот так заходишь, и уже знакомо, и одновременно свежо. «Радио Лето» это чувствует. Здесь и старое, и новое в одном эфире. Ведь это яркие, любимые наши хиты. Ну а я, Саша Котов, оставлю вас в компании своих коллег. Скоро в эфире Катя Савельева, но для начала слушаем хит «Любить больше нечем». Юлия Савичева, «Джиган» в эфире «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый день. Германия хочет положить конец конфликту России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль. Он также отметил, что Берлин готов к диалогу с Москвой, если увидит стремление завершить конфликт, сообщает издание Bild. Также глава МИД Германии поддержал возможные контакты Москвы и Киева по прекращению огня в Черном море. При этом заявил, что страна остается крупнейшим финансовым и военным донором Украины. И немецкая оборонная промышленность должна получать от этой поддержки больше выгоды. Украинские власти должны пересмотреть подход к закупкам, пишет РБК. Напомню, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о скором окончании войны на Украине во время брифинга для журналистов в преддверии саммита БРИКС. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал больше 6 часов. Его объявили после 9 утра, сняли в половине 4 дня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Пишет Е1, напоминает, что с утра перестал выпускать и принимать самолеты аэропорт Кольцово. Он свою работу пока не восстановил. До этого беспилотную опасность в регионе объявляли 31 августа. Тогда дроны ударили по промзоне Екатеринбурга и по жилым домам. Пострадавший квартирный дом уже начали восстанавливать. Официально сообщалось о 4 пострадавших в результате той атаки. В Екатеринбург стянули сотни полицейских. Они прибыли на международный фестиваль молодежи, который посетят 10 тысяч участников из разных стран. Силовиков размещают в общежитии Уральского политехнического колледжа. Правоохранители прибыли с дорожными сумками. У всех фирменные бейджи фестиваля. Глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам запланированных действий. Цитирует его агентство 66.ru. Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге, напомню, с 11 по 17 сентября. Свердловский облсуд в эту пятницу, 11 сентября, рассмотрит апелляцию на снятие с выборов Заксобрания партии «Яблоко». Заседание начнется в час дня, сообщили в пресс-службе партии, пишет «Комсомольская правда». Напомню, что на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР. Истец настаивал на том, что организация злоупотребляет свободой массовой информации, а также нарушает закон об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа Свердловский облсуд удовлетворил иск о снятии партии с выборов. Кроме того, 7 сентября в Екатеринбурге задержали главу местного отделения «Яблоко», депутата Гордумы Константина Киселева по обвинению в демонстрации экстремистской символики в 2021 году. Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов попал под волну критики в социальных сетях после высказывания о женщинах за 40. Высказывания с призывами отменять артиста появились в комментариях к выпуску шоу «Поколение», пишет Лента.ру. В беседе с участниками проекта Серов оправдал мужчин, которые заводят отношения с девушками моложе, предпочитая их своим ровесницам. Официальный доллар 86.47, евро 100 рублей 50 копеек.
0: Реклама.
3: От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
4: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время прогноза погоды на радио «Лето» и спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». Завтра в четверг, 10 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый, ночью плюс 9, плюс 11, а днем от 16 до 18 градусов тепла.
0: Реклама.
7: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.

0: все это – проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор рубрики ООО «Медицинский центр «Шанс».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке.
2: Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Друзья, ближайшие 4 часа мы проведем с вами в одной компании. Я уверена, что это будет приятное музыкальное путешествие. А чтобы наш с вами путь буквально с первых минут складывался идеально, предлагаю сделать погромче Юлию Зиверт. Она приготовила для нас настоящий талисман, особенно полезный в дороге. Ловим зеленую волну прямо сейчас и в жизни, и в навигаторе. И Андрея Губина тоже не пропустите. Мальчик-бродяга скоро с нами.

Андрей Губин снова на радио «Лето», его мальчик-бродяга. А скоро вместо него здесь появится романтичная Жасмин и харизматичный Дан Балан. Но, друзья, в сердце этого часа уже через 10 минут я расскажу о всей пользе кукурузы. Знали ли вы, что в ней есть настоящее золото? Ну, правда, его не так много, как хотелось бы на самом деле. Но все подробности этого богатого злака в нашем эфире. Красивая музыка накануне. Слушайте радио «Лето» и в умных колонках. Просто скажите.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберемся с царицей полей, звездой кинотеатров и просто идеальным летне-осенним перекусом кукурузой. Вы думаете, это просто сладкие зерна? Как бы не так. А вы знали, что кукуруза – это единственный продукт, в котором есть настоящее золото? Да-да, микрочастицы золота нужны нашей нервной системе. А еще в ней тонна лютеина для идеального зрения и магния, который буквально отключает ваш стресс после тяжелого дня. И тем не менее, некоторым этот золотой злак нужно употреблять с осторожностью. Из-за высокой концентрации витамина К кукуруза повышает свертываемость крови, так что будьте аккуратны, если есть склонность к тромбозам, ну и при обострении гастрита. Початки лучше отложить на лучший день. Но теперь, внимание, если вам надоело варить кукурузу часами, заверните сырой початок во влажное бумажное полотенце и отправьте в микроволновку на 5 минут. Все, идеальная сочная кукуруза готова. Что еще можно с ней сделать, кроме банального салата с крабовыми палочками? Вот еще один тренд. Кукурузные ребрышки. Мы режем початок вдоль на 4 части, обмазываем маслом со специями и запекаем в духовке или на гриле. Хрустящие, вкусные лакомство. Или приготовьте нежный крем-суп с добавлением кокосового молока. Ну и вы, наверное, помните, что при варке кукурузу лучше не солить, иначе зерна станут жесткими. Солим строго в самом финале. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

потихонечку с вами завершаем рабочий день, да, на одной волне. Сегодня у нас 9.09, а в эзотерике, знаю, немногие в нее верят, тем не менее, две девятки – это знак тотального обнуления, поэтому нужно оставить все заботы в офисе, а впереди 20 минут музыки без рекламы и разговоров, чтобы вам было легче завершать свои рабочие вопросы. Включаем смелость с Сергеем Лазаревым, улетаем в облака с группой «Блестящие». Ну а как вам трек «Ветер меняет направление» от группы «Моя Мишель»? Мне кажется, очень в точку. Слушаем дальше, движемся в направлении сегодняшнего вечера вместе.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Добрый день. Германия.

0: навстречу у шезлонга.
1: Шаг вправо, шаг влево. И всем девам по гороскопу, которые слушают нас сегодня, завтра и слушали вчера, я передаю большой привет и наши вам поздравления. И всем, кто ловит лето круглый год и слушает нас в онлайне во всех уголках планеты, тоже самые наилучшие пожелания. У нас за окном такая приятная золотая осень, а точнее бабье лето. Ну а для тех, кто прямо сейчас застрял в пробке, небольшой лайфхак. Откройте окно на 2 см, не больше, и включите обдув ног. Вот это, кстати, говорят, создает идеальную циркуляцию воздуха, которая моментально снимает дорожную сонливость вообще без кофе. Помогает. Попробуем? Летим дальше. Слушаем вместе с вами группу Hi-Fi, Юлиану Караулову и Люси Чеботину на радио «Лето».
2: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио «Лето». Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

прощаемся с Люсей Чеботиной, друзья, и дальше у нас по курсу Ольга Серябкина, Бурито, и прямо сейчас Виктория от группы «Винтаж». Виктория, это же всегда про победу, правда? Если вы умудрились дворами объехать глухую пробку, я поздравляю, вы уже триумфаторы этого вечера, а для тех, кто все еще в движении, помним, даже самая длинная пробка – это просто коротенькая пауза перед красивым финишем. Счастливого пути, едем дальше, берегите себя!

Ну а вы, друзья, не забывайте о перекрытиях дорожных, которые у нас с вами в Екатеринбурге актуальны на этой неделе. В районе Новокольцовского из-за международного фестиваля молодежи закрыты для обычных авто и запрет на парковку на Экспо-бульваре, улицах Выставочной и столетия УРФУ. Ограничения снимут только 20 сентября, поэтому планируйте пути объезда. Я объявляю 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры. Дальше для всех, кто слушает «Радио Лето в пути» и не только группа «Градусы звонки», а еще Тимати и Доминик Джокер на «Радио Лето». Нравится.

повело их навстречу с разных концов земли. Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело. Она его любит, да только сказать не сумела.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
0: Новости.
2: Добрый вечер. Стоимость нефти растет. Цена эталонной марки Brent на бирже в Лондоне поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля. Цены растут из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. Иранские военные сообщили, что ударили по 8 танкерам и еще двум другим кораблям в Персидском заливе. Позже военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции заявили об ударах еще по 10 кораблям, которые пытались пройти через Ормузский пролив при поддержке военных США. Также в Саудовской Аравии приостановлены несколько энергообъектов после атаки хуситов, пишет газета «Известия». На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках Международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского от Саски до Горького, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарской от Клары Цеткин до Дзержинского, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи.

0: Первый двухэтажный поезд, который...
1: Спасибо Петру Первому, который привез его из Голландии. Голландское слово «бранд» — это пожар, и «спует» — это шприц или «брандспойт». Вот, собственно, и стали прародителями этого самого пожарного шприца «брандспойта». Как применить это слово в обычной жизни, если вы не пожарный? Ну, очень просто, можно метафорически. Например, начальник на совещании так брызгал идеями, будто включил «брандспойт». Но я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
2: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

знали, друзья, какая дикая спешка стояла за этим треком. Записали я и ты, Стас и Слава, буквально за несколько часов на разных студиях. Так торопились нам выдать этот шедевр, а клип снимали вообще без единого дубля на репетицию целую ночь подряд. Но у них получилось. И мы с вами тоже не тратим время зря. Прямо сейчас в эфире 20 минут музыки. Без перерывов на рекламу и разговоры. Отпускаем все заботы, делаем громче, объезжаем пробки вместе с Сергеем Лазаревым, Андреем Губиным, а еще с нами Нюша и Дима Колдун.

0: Екатеринбурге 19 часов. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Новости.
1: Добрый вечер. Посольство России в Венгрии продолжит работу, несмотря на высылку дипломатов, говорится в заявлении в телеграм-канале российской дипмиссии. Это будет сделано в интересах поддержания взаимоуважительного и продуктивного диалога между двумя странами. Напомню, накануне Венгрия заявила о высылке 10 российских дипломатов. По словам главы МИДа страны Аниты Орбан, сотрудники дипмиссии вели в стране неприемлемую для дипломатов деятельность. При этом она уточнила, что решение Венгрии не подразумевает разрыв дипломатических отношений. Москва также пообещал дать адекватный ответ. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал больше 6 часов. Его объявили после 9 утра, сняли в половине 4 дня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Пишет Я1, напоминает, что с утра перестал выпускать и принимать самолеты аэропорт Кольцово. Он свою работу пока не восстановил. До этого беспилотную опасность в регионе объявили.

0: обратился в полицию, сообщил глава пресс-службы МВД Валерий Горелых. Та же ситуация произошла жительнице Нижнего Тагила. Она лишилась 1 600 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». На Среднем Урале продолжается сезон активности клещей. За неделю от укусов пострадали 55 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Общее количество пострадавших с начала сезона приближается к цифре 18 тысяч человек. Это в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит в больницах 125 человек. Клещевой боррелиоз в стационаре лечат 256 уральцев. Известный певец Анатолий Цой купил электромобиль стоимостью более 13 миллионов рублей. Он назвал покупку не просто модой, а важным вкладом в будущее ради чистого воздуха и более безопасной среды, пишет газета «Ру». Накануне артист уральских пельменей Сергей Исаев сообщил, что купил электроавтомобиль. Он выложил в сеть фотографии и подписал пост иронично: «Нет бензина, купи электричку», цитирует артиста Е1. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
1: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
2: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
1: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в четверг, 10 сентября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер неустойчивый, слабый. Ночью от 9 до 11 градусов тепла, но днем плюс 16, плюс 18.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Это были парни из группы Биз. Они снова подарили нам свое хорошее настроение и горяченький хит «Таня, не плачь». Я напомню, что у нас сегодня Международный день красоты. Но мы-то с вами знаем, конечно, что настоящая красота – это исключительная такая внутренняя история, да, про свет в глазах. И пусть в этот вечер ваши глаза смотрят только на красивое, а слушают только приятное. Яркие и любимые наши хиты. Я, Катя Савельева, слушаю вместе с вами. У нас прям по курсу Мари Краймбрери, Валерия и такси от группы Тутси для тех, кто прямо сейчас крутит свой руль и везет пассажиров. Хорошего вам настроения за рулем и не только.

0: Огромный привет всем, кто прямо сейчас едет на пассажирском сиденье и доверяет свой вечерний путь профессионалам. Ну а для тех, кто проголодался в дороге, важный анонс. Через 10 минут в нашей специальной рубрике «Вкус жизни» я расскажу вам самые интересные факты о невероятной пользе кукурузы. Узнаете, почему этот желтый початок – настоящее сокровище. А пока мы ловим тепло, Иракли напомнит, что солнце внутри. А еще зажгут Ума Турман и Юлиана Караулова. Едем дальше.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня давайте разберемся с царицей полей, звездой кинотеатров и просто идеальным летне-осенним перекусом кукурузы. Вы думаете, это просто сладкие зерна? Как бы не так. А вы знали, что кукуруза – это единственный продукт, в котором есть настоящее золото? Да-да, микрочастицы золота нужны нашей нервной системе. А еще в ней тонна лютеина. Для идеального зрения и магния, который буквально отключает ваш стресс после тяжелого дня. И тем не менее, некоторым этот золотой злак нужно употреблять с осторожностью. Из-за высокой концентрации витамина К кукуруза повышает свертываемость крови. Так что будьте аккуратны, если есть склонность к тромбозам. Ну и при обострении гастрита початки лучше отложить на лучший день. Ну а теперь, внимание, если вам надоело варить кукурузу часами, заверните сырой початок во влажное бумажное полотенце и отправьте в микроволновку на 5 минут. Все, идеальная сочная кукуруза готова. Что еще можно с ней сделать, кроме банального салата с крабовыми палочками? Вот еще один тренд. Кукурузные ребрышки. Мы режем початок вдоль на 4 части, обмазываем маслом со специями и запекаем в духовке или на гриле. Хрустящее, вкусное лакомство. Или приготовьте нежный крем-суп с добавлением кокосового молока. Ну и вы, наверное, помните, что при варке кукурузу лучше не солить, иначе зерна станут жесткими. Солим строго в самом финале. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: в этот красивый вечер среды я предлагаю нам с вами заглянуть в завтрашний день. Ловите эксклюзивный гороскоп на 10 сентября. Он станет днем тотального действия и зеленых светофоров. Космос рекомендует отбросить сомнения. И если вы долго откладывали какой-то сложный разговор, покупку или важный звонок, завтра идеальный четверг, чтобы сделать этот шаг. Я желаю вам много энергии. Берегите себя и слушайте яркие, любимые наши хиты для своего прекрасного настроения. Группа Астудио, Бурито и Рефлекс. Дальше. А я, Катя Савельева, завтра здесь, ровно в 16.00. До встречи!
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: В Екатеринбурге 8 вечера. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Жилой комплекс «Квартал Федерации». Новости.
1: Добрый вечер. Дроны впервые ударили по Ямалу. После атаки вспыхнуло промышленное предприятие в Новом Уренгое. На месте работают специалисты спецслужб. Погибших и пострадавших нет. Размеры и характер ущерба устанавливаются, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в своем телеграм-канале. Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога также подтвердил атаку на арктическую часть УРФО. Это первый случай, когда дроны ВСУ атаковали Ямал. Расстояние по прямой от границы с Украиной до Нового Уренгоя более 2800 километров, отмечает Фонтанка. МИД России считает россиян, покинувших страну в начале СВО и желающих вернуться, людьми, которые могли поддаться панике, либо быть введены в заблуждение. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула важность отношения человека к своему прежнему решению. Если они возвращаются с раскаянием, покаянием и без агрессии, тогда это принимается, цитирует Захарову агентство РИА Новости. При этом она отметила, что среди желающих вернуться есть и те, кто нарушили закон, и ими должны заниматься правоохранители. Ранее Мария Захарова заявила, что многие западные послы, поработавшие в России, уходят в оппозицию в своих странах. В Екатеринбурге на улице Серафима Дерябиной работают сотрудники ГАИ и медики. Там столкнулись мотоциклисты и легковушка Kia Cerato. По словам очевидцев, байкер погиб. Человек лежит на земле, его накрыли, пишет Е1, ссылаясь на очевидцев. В ГОРГАИ сообщили, что мотоциклист погиб на месте до приезда медиков. Как именно случилась авария, выясняется. Водители призвали быть предельно внимательными при маневрировании, тщательно оценивать дорожную обстановку. В храм на Крови в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Он пробудет в храме на Крови только 2 дня до 2 часов дня в воскресенье 13 сентября. Но доступ к святыне будет круглосуточным, отметили в епархии, пишет портал 66. Ожидается большой поток паломников. Регулировать очереди будут волонтеры. Святого Спиридона Тримифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански, пишет Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к паре. По его словам, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Леди Гага всегда хотела завести семью после 40 лет. Певица и жених обручились еще в 24-м году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится совсем скоро, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
0: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезно.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын. Обои
2: внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Москва подтвердила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Киевом и Вашингтоном после встречи спецпосланников Трампа с президентами Путиным и Зеленским в минувшие выходные. Приоритетной площадкой для переговоров российская сторона считает Абу-Даби, заявил Вестям помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, контакты с Киевом в данный момент есть. В начале недели президенты Путин и Трамп по телефону обсудили итоги переговоров Уиткофа и Кушнера в Москве и Киеве. Трамп заявил о желании завершить конфликт на Украине во время своего президентского срока. Стороны договорились продолжать контакты. Уральская транспортная прокуратура ведет проверку трагического случая с юным зацепером. 1 сентября в Екатеринбурге на железной дороге 12-летний школьник, катаясь на грузовом поезде, сорвался с обшивки вагона, попал под колеса. В результате лишился ноги и получил закрытую черепно-мозговую травму. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента, а также даст оценку деятельности органов, которые занимаются профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, пишет «Новый день». Зацепинг – это грубое нарушение правил личной безопасности, отмечают в прокуратуре, и призывают родителей усилить контроль за досугом своих детей. На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках Международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарская, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В храм на Крови в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Он пробудет в храме на Крови только 2 дня, до 2 часов дня, в воскресенье 13 сентября. Но доступ к святыне будет круглосуточным, отметили в епархии, пишет портал 66. Святого Спиридона Тримифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья, в трудностях в семье. Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански, пишет Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к паре. По его словам, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Леди Гага всегда хотела завести семью после 40 лет. Певица и жених обручились еще в 2024 году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится совсем скоро, пишет газета.ру. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 вечера.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 3 часа ночи.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.